0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. В очередном сюжете из цикла, приуроченного к столетию Словацкого радио, мы еще раз обратимся к истории фестиваля «Братиславская лира». А в рубрике «Музыкальные перекрестки» мы продолжим знакомить вас, друзья, с летними песнями. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие слушатели, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Мы уже рассказывали в своих программах о легендарном музыкальном фестивале «Братиславская лира», 60-летие которого мы отмечали совсем недавно. Роман Бомбаш решил посвятить этому уникальному явлению очередную часть рубрики «К столетию Словацкого радио». Зачем была создана «Братиславская лира», в чем заключалось ее значение и зачем вообще исполнителям нужно соревноваться друг с другом? Эта новаторская идея принадлежит многолетнему редактору радио, драматургу и выдающемуся автору песен Павлу Зеленаю. В середине 60-х годов перед ним и его коллегами стояла непростая задача.
3: Все времена популярной музыки было совсем нелегко. Мы долго размышляли, что с этим делать. Наконец нам пришла в голову идея, что такой фестиваль, как этот, может помочь.
2: Уже после первого фестиваля стало ясно, что в нашем эфире зародилось исключительное явление, что подтверждает публицист Иван Сабо.
4: Братиславская лира знаменала окно до света в тех часах.
3: Фестиваль «Братиславская лира» в то время был буквально окном в мир. Мы обязаны этим людям, которым действительно была не безразлична судьба словацкой популярной музыки, особенно Павлу Зеленаю и Яну Сивачеку. Оба они видели, как подобные фестивали функционируют в мире, насколько они популярны и какое пространство предоставляют творцам. И это вдохновило нас на создание чего-то подобного здесь.
2: В то время конкуренция между чешской и словацкой музыкальными сценами была огромной. Это отразилось и на том факте, что после успешного первого года на какое-то время казалось, что лира станет передвижным фестивалем и навсегда переедет из Братиславы на чешскую землю. Однако основатель фестиваля Павел Зеленай придумал блестящий дипломатический ход.
5: К переименованию на «Братиславская лира» дошло по другому рочнику.
3: После второго года название было изменено на «Братиславская лира». Если фестиваль задумали как передвижной, мы решили дать ему название, которое бы тесно связывало его с городом. Так и родилась «Братиславская лира», и тем самым мы окончательно привязали его к Братиславе.
2: За три десятилетия своего существования «Братиславская лира» выпустила десятки новых песен, которые мгновенно стали бессмертными хитами, позволив как авторам, так и исполнителям взлететь на вершину популярности. Многократный лауреат «Лиры» поэт-песенник Камил Петерай вспоминает.
6: «Лира была тогда такой ареной».
3: Все время «Лира» была настоящей ареной того, что происходит в чехословацкой популярной музыке. Существовало неписанное, но на самом деле довольно ясное правило. Тот, кто добивался успеха на «Лире», уже занимал определенное положение в популярной музыке. Фестиваль был просто местом, где решалось, кто будет задавать тон в будущем.
2: Говоря о музыкальном фестивале «Братиславская лира», нельзя не добавить определение «международный». С первых лет организаторы прилагали огромные усилия, чтобы пригласить в Братиславу крупнейших мировых звезд.

0: еще не были такими высокими.
1: Известный музыкант Владо Валович принимал участие в фестивале в самых разных ролях.
2: Зникла там поводная творба, что это было бы, смотря, так это семенище поводной творби.
0: На Лире создавались оригинальные произведения. Это был буквально инкубатор для новых песен и трамплин для многих начинающих исполнителей. В то же время у нас была уникальная возможность свести отечественную сцену с мировой, потому что на фестиваль приезжали личности действительно международного масштаба. Последним громким именем, действительно громким, был Джо Кокер. Нам удалось пригласить его на Лиру, и люди до сих пор помнят это. В то время он был абсолютной мировой звездой.
1: В 90-е годы, когда всемирно известный Джо Кокер был главной звездой фестиваля, бюджет, естественно, был совсем другим, а условия более скромными. Об этом вновь вспоминает Павел Зеленай.
0: На Лире у нас был бюджет, который сегодня показался бы невероятным. $1000 на 4 концерта. Когда гости спросили меня, что бы могли купить на эти деньги, мы

0: внезапно распахнулись, и они смогли заглянуть в мир, который до этого знали лишь издалека.
1: Несмотря на огромную эйфорию и визиты мировых знаменитостей, не следует забывать, что большая часть истории Лиры неразрывно связана с периодом глубокого тоталитаризма и жизнью за железным занавесом. А это значит, что мероприятие не обошлось без строгой цензуры, что хорошо помнит поэт-песенник Любош Земан.
0: Сама Лира в то время находилась также под визуальным контролем. Прическа, одежда и внешний вид в целом контролировались. С другой стороны, авторам текстов часто приходилось менять слова, чтобы все соответствовало правилам того времени. История Камила Петера печально известна. Первоначальный текст к песне Мирош Бирки «Черный цветок» в итоге превратился в «Белый цветок».
1: Несмотря на все препятствия со стороны режима, это было чрезвычайно авторитетное событие. Фестиваль вызвал огромное уважение у всех, кто в нем участвовал, говорит музыкант и режиссер Рудо Гери.
0: Что еще поражало в братиславской лире, так это масштабность концепции. Каждый исполнитель, приехавший из-за рубежа, независимо от того, откуда он был и насколько известной звездой являлся, приезжал сюда с огромным интересом. Все вели себя скромно, зная, что здесь играют лучшие музыканты. Секции струнных и духовых инструментов часто состояли из ведущих музыкантов наших симфонических оркестров. И когда этот большой фестивальный оркестр занимал свои места, даже очень опытный исполнитель понимал, что это не просто какой-то оркестр, это большой профессиональный фестивальный оркестр. Я не помню, чтобы кто-то здесь чем-то возмущался. Лира просто требовала уважения.
1: Давайте на мгновение заглянем за кулисы и на фестивальную площадку. Любош Земан вспоминает забавные эпизоды с участием зарубежных звезд.
0: Однажды Клифф Ричард дал мне эксклюзивное интервью. Он был невероятно элегантным, культурным человеком, совершенно лишенным звездных манер. С другой стороны, я также записал разговор с итальянским певцом Друппи, который был полной противоположностью. И как ни парадоксально, самые звездные манеры были у начинающих отечественных исполнителей.
1: Итак, подведем итоги. Каковы были самые значимые вехи и вклад этого легендарного фестиваля, размышляет режиссер Рудо Гери.
0: Мне особенно запомнились два исполнителя. Первый — группа Смоки. Они приехали и 2,5 часа настраивали звук в Эстрополисе. Люди в фойе не понимали, почему так долго ждут концерта. Но когда двери открылись и группа начала играть, звук был прекрасным, мощным, идеально чистым. Невероятный концерт. И это было не в период 5 лет после славы, а наоборот, в период их наибольшей популярности. Второй незабываемый опыт. Это первое выступление ныне довольно известной чешской певицы Луции Билой. Мне выпала честь знать ее с самых первых дней ее карьеры. Мы вместе готовили ее первую песню и первое выступление на братиславской лире.
1: Также было крайне важно, чтобы Лира служила настоящей витриной для чехословацкой поп-музыки того времени. Вновь Рудо Гери.
0: Это всегда считалось важнейшим светским событием. Тот, кто был в курсе, просто обязан был там находиться. На Лире было несколько категорий, а значит и несколько секций подготовки. Музыкальная драматургия, литературная драматургия, сценография. И сценография всегда была чрезвычайно важна. Фестиваль должен был не только хорошо звучать, но и хорошо выглядеть. Вот почему мне жаль, что кто-то говорит, что это был социалистический фестиваль. Только тот, кто никогда там не был, может так сказать.
1: Дирижер Владо Валович, с другой стороны, убежден, что уникальный уровень фестиваля всегда определялся в первую очередь живым оркестром и блестящей аранжировкой отдельных произведений.
0: Я по-прежнему считаю, что фестиваль должен иметь именно такую форму. Хотя сегодня времена изменились, и мы видим это на примере Евровидения, которое сейчас в большей или меньшей степени стало большим телешоу. Принцип живого выступления обладает своей незаменимой силой. Мне посчастливилось побывать на Евровидении в Бирмингеме, где я дирижировал. И атмосферу, когда на сцене целый оркестр, ничто не может заменить. Это просто другой мир. Я понимаю, что времена меняются, я принимаю их, но я по-прежнему верю, что живая музыка – это живая музыка. Фестиваль должен прежде всего звучать благодаря живой музыке.
1: В конце 90-х годов Владо Валович пытался возродить Лиру и вдохнуть в нее новую жизнь. К сожалению, эти попытки в долгосрочной перспективе оказались безуспешными. Известный поэт-лирик Ян Штрассер входит в число тех, кто больше не верит в ностальгическое возвращение этого мероприятия.

0: Myslím si, že to nie je možné, pretože poprvé sa už dneska nesúťaží v pesničkách.
1: Ja думаю, что сегодня уже невозможно вернуть фестиваль его первоначальную форму. Сегодня нет той конкуренции между песнями, которая была раньше. Но жизнь продолжается. Многое уже невозможно, и многое новое станет возможным. Поэтому я считаю, что сегодня Лиру следует вспоминать с благоговением, как мы это делаем сейчас.
2: И поэтому сегодня нам остается лишь оценивать и вспоминать. Величайшее и непреходящее значение фестиваля для нашей культуры вновь подчеркивает поэт Любуш Земан.
3: Братиславская лира ма ужасный смысл.
1: Братиславская лира приобрела огромное значение. Она очень помогла оригинальному творчеству, продвинула его вперед и дала ему пространство, которого просто не существовало в других местах.
2: И последнее слово принадлежит драматургу Роба Валовичу, который так резюмировал значение Братиславской лиры.
4: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
1: Братиславская лира была прежде всего музыкальной дипломатией. Причем не только на местном уровне, сюда приезжали личности со всей Восточной Европы и Запада. Крупные музыкальные дипломаты, творцы, дирижеры, а также представители ведущих транснациональных звукозаписывающих компаний, таких как Polydor. И именно в этом заключался ее смысл. Помимо того, что это был конкурс авторов, поддерживающий отечественную музыкальную сцену, Лира также оказала огромное творческое влияние. Когда мы подсчитали, сколько конкурсных песен было создано за 20 лет, мы насчитали более 3000, и это только те, которые дошли до конкурса.
2: Знаменитый музыкальный фестиваль переписал и навсегда изменил историю словацкой популярной музыки. Братиславская лира была уникальным местом, где рождались звезды, где впервые звучали самые большие хиты, чего каждый год с нетерпением ждала вся Чехословакия. Сегодня у нас совершенно другие способы музыкального взаимодействия, но мы прекрасно знаем, что совместное наслаждение музыкой, например, на живых концертах, это самая приятная часть летних дней. Так что наслаждайтесь летом, друзья, и, конечно же, хорошей музыкой.
5: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: В следующей части цикла, посвященного столетию словацкого радио, мы продолжим тему музыки и представим старейший музыкальный коллектив Словакии – симфонический оркестр словацкого радио. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию также музыкальную воскресную рубрику.
6: Музыкальные перекрестки.
2: Друзья, в летних выпусках музыкальных перекрестков мы знакомим вас с историями словацких летних песен, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Начнем с летнего хита конца 70-х. С певицы, начавшей свою успешную карьеру 50 лет назад, 1 июля 76-го года. Благодаря Янку Лихоцкому, Марика Гомбитова вместе со своими коллегами по восточно-словацкой группе «Профили» попала в тогда еще молодую группу «Модус». В 77-м году у коллектива было сразу три песни на братиславской лире. Победная песня «Усмев, улыбка» принесла им известность. А песни «Зажни, включи свет» в исполнении Мира Жбирки и «День акоспоглядницы», «День как с открытки» в исполнении Марики Гумбитовой не прошли конкурс, но завоевали популярность у зрителей и радиослушателей. Летняя композиция Янка Лихоцкого и Зорана Лауринца была выпущена на сингле вместе с песней «Улыбка» и имела большой успех. Давайте представим себе лето 77-го года. До обеденное время на пляже «Яблоку негде упасть» мы с Марикой Гумбитовой у реки вместе наслаждаемся днем, словно сошедшим с открытки.

Еще одна летняя песня родилась в голове молодого композитора и певца в то время, когда песня Марики была хитом. Петер Надь проводил лето с друзьями в бассейне Делне в Прешове. Время тянулось медленно, они переживали свою первую любовь и разочарование, открывали для себя, естественно, женскую красоту, которая иллюстрируется в строчке его текста. «Ветер слизывает шоколад с девушек, бродит по пляжу, но каждая уже чья-то». Первоначальная идея осталась записанной в голове Петера и в блокноте, куда он записывал идеи, которые позже переоценивал. Если через какое-то время они по-прежнему казались ему интересными, он начинал над ними работать дальше. В случае с этой песней на это ушло более 15 лет. Она была выпущена на альбоме «Шахи робят человека. Шахматы делают человека» в 1989 году. Веселая песня о беззаботных каникулах называется «Ленивый август». Поет Петер Надь в сопровождении группы «Индиго».

конце нашего путешествия по словацким летним песням разных десятилетий представляем относительно новую композицию, которая возвращает нас в недавнее прошлое. Группа X включила ее в свой последний альбом «Где здесь любовь», за который они получили множество наград, таких как премия «Хрустальное крыло» или премия «Ангел» за лучший словацкий альбом 2023 года. Второй сингл с первого альбома с новым вокалистом Шарканом называется «Помаранча с Кубы», «Апельсин из Кубы». Адам Дюриц одолжил группе X свою мандолину для записи самой популярной песни 2023 года на словацком радио. Текст песни содержит множество воспоминаний, отсылок к реалиям прошлого, которые особенно дороги тем, кто вырастал в 80-е годы. Итак, группа X и их летний хит «Апельсин из Кубы».

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
2: Každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celko chrabro.